0: всякий случай в доме.
1: Что? Раздумаешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.